0: Radio Korax.
1: Салам алейкум.
2: Бурбаш.
1: Привет. Приходь до нас. Я
2: тут. Как вам?
1: Как вам?